0: 家呀？
1: 马上就回了。
0: 天都黑了，早点回去吧。哎，
1: 您慢走啊。
0: 明天见了，
2: 明天见。
3: 格林格格林格马林格马呀，
4: 哎，красавица, давай с нами лучше, давай, давай.
3: 哎，哦，朋友，朋友，哈哈哈哈哈哈。哎，хорошо, гуляй.
1: Не-не-не, спасибо.
3: А чё они там сидят?
1: Спасибо.
3: Развеселишься.
5: Калинка, калинка, малинка моя.
6: Ко. Ко.
1: 忍着。
6: 忍着以后怎么办？你饿吗？
1: 我，也饿。
6: 当你饿，你怎么忍？
1: 使劲忍。